Ты сви, люди на свете баш каосва, Деца на свете, о, как ты сви, люди на свете.